0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 27 мая. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Чехия присоединилась к созданию трибунала по агрессии в Украине. Что сможет сделать этот судебный орган?
3: Так называемые действующие главы государств, лица, занимающие высшие посты, обладают иммунитетом. Но, подчеркну, только на время исполнения своих обязанностей.
2: Европейская ли страна Россия и почему она напала на Украину, рассуждает чешский историк Давид Свобода.
3: Россия, прежде всего, должна разобраться в своей голове. Это единственная страна, которая не знает, чем она является и куда ей следует двигаться.
2: Как примириться с прошлым? Съезд судетских немцев в Брно расколол Чехию на сторонников и противников.
3: Противники съезда судетских немцев в Брно вышли на улицу с чешскими и моравскими флагами, однако встречалась также советская символика и знамена с гусицкой чашей. Многие участники шествия в Брно держали транспаранты с антинемецкими лозунгами.
2: Не более 30 дней вне Шенгена. Правила для украинских беженцев в Чехии могут ужесточиться.
3: Право на пребывание беженцев в Чехии, например, будет аннулировано в случае выявления факта пребывания иностранца с временной защитой свыше 30 дней за пределами территории государств Шенгенской зоны.
2: Темные страницы истории. В оккупированной Праге немцы открывали собственные бордели.
3: Было принято решение создать специальные публичные дома для военнослужащих немецкой армии и других силовых структур в протекторате.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Каковы главные задачи спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, рассказывает чешский судья Роберт Фремер, работавший в трибунале по Руанде, бывший вице-президент Международного уголовного суда в Гааге. Материал подготовил Антон Каймаков.
3: В середине мая 36 стран, включая Чешскую республику, обязались присоединиться к специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины. Насколько это значимый шаг? Я считаю это крайне важным шагом. В настоящее время международное правосудие находится в глубокой оборонительной позиции. Мы ежедневно наблюдаем, как некоторые видные государственные деятели полностью игнорируют его существование. В прямом эфире они совершают действия, которые, на мой взгляд, дают веские основания подозревать их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тот факт, что этот трибунал создается прежде всего по инициативе Совета Европы, доказывает, смирения с текущей ситуацией нет. Никто не опускает руки. Напротив, предпринимаются конкретные шаги для того, чтобы сделать соблюдение международного уголовного права более эффективным и неотвратимым. Говорит Роберт Фремер, заместитель председателя Верховного суда в Праге, бывший судья Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший заместитель председателя Международного уголовного суда в Гааге. По сообщениям СМИ, специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины должен привлечь к ответственности как минимум 20 человек. Не слишком ли это мало? Это непростой вопрос. Стоит пояснить, что новый трибунал должен сосредоточиться исключительно на одном преступлении – преступлении агрессии. Идея его создания возникла потому, что изначально преследовать за агрессию должен был Международный уголовный суд – МУС. Однако на практике это оказалось иллюзией. Механизм МУС устроен так, что для судебного преследования за преступление агрессии виновный должен быть гражданином государства-участника этого суда. Но там представлены далеко не все страны. На данный момент участников около 124, и среди них нет таких крупных держав, как Россия или США. Это первая сложность. Однако даже при таких условиях виновный мог бы предстать перед судом, но только если дело дело туда направит Совет Безопасности ООН. Большинство слушателей наверняка знают, достаточно вето одного постоянного члена Совета Безопасности, чтобы дело туда не попало. А поскольку Россия является постоянным членом, совершенно очевидно, что она никогда этого не допустит. Именно поэтому новый трибунал и создается. А какова вероятность, что Путин когда-нибудь действительно предстанет перед международным судом? Знаете, это вполне возможно. Для иллюстрации приведу пример бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Он также преследовался Международным уголовным судом. На него был выдан ордер на арест. В бытность его президентом сами Филиппины, разумеется, не были заинтересованы в его выдаче. Однако в тот момент, когда он проиграл выборы, у нового президента с этим проблем уже не возникло. И сегодня экс-президент Дутерте уже находится под стражей в Гааге, а судебный процесс продолжается. Конечно, сейчас это несколько похоже на гадание на хрустальном шаре, но если в Российской Федерации сменится режим, причем настолько кардинально, что государство будет готово выдать Путина, то это может произойти. Правда, сейчас ситуация обстоит следующим образом. Показательную историю, обнажившую слабость этого трибунала, мы уже наблюдали. Мне, как бывшему судье МУС, очень не хочется признавать слабость этого судебного органа, но это факт. Как мы уже говорили, в трибунале участвует 124 государства. В случае, если Владимир Путин прибудет на их территорию, они обязаны его задержать и передать в Гаагу. И это уже происходило на практике, когда он прилетел в Монголию. Монголия относительно новая, но все же государство-участник. И тогда все ждали, арестует ли Путина монгольское правительство. Ареста не последовало. В таких случаях существует определенный механизм. Если какое-то государство-участник МУС игнорирует ордер на арест и не задерживает обвиняемого, хотя и обязан это сделать, то его вызывают на своего рода собеседование в Гаагу. Там страна должна объяснить, почему ордер не был исполнен. И Монголия в данном случае оправдывалась тем, что они абсолютно зависимы от России, к примеру, в сфере энергетики. Если бы им прекратили поставки электрического тока, Монголия, вероятно, оказалась бы в состоянии коллапса. Поэтому в итоге, хотя это и никого не порадовало, был сделан вывод, что в существующем контексте действия Монголии были объяснимы.
4: В рамках контексту терапохопительнее.
3: Комментирует бывший судья Международного уголовного трибунала по Руанде Роберт Фремер.
2: Россия испытывает перед Европой комплекс неполноценности и одновременно бесится, что Европа недостаточно преклоняется перед российской мощью. Такой диагноз ставит историк, специалист по Украине Давид Свобода. Предлагаем отрывки из большого интервью, которое он дал русской службе «Радио Прага». До 24 февраля 2022 года вы думали, что мы будем свидетелями такого принципиального исторического перелома, и Россия начнет в Европе крупнейший после Второй мировой войны военный конфликт?
5: Не нападло мне то. Я сам видел, что Русско с нечим великим.
3: Мне это в голову не приходило. Я знал, что Россия выступит с чем-то масштабным, но что это действительно станет подобным поединком, такими сумерками богов, мне и в голову не приходило. При этом я, как историк, должен был догадываться, ведь нужно помнить, что историю нельзя предсказать по какой-то рациональной формуле. В нее вмешиваются эмоциональные, идейные, идеологические, субъективные моменты, и именно это мы и наблюдали.
2: В недавнем интервью для Чешского радио Плюс вы сказали, что война перейдет на территорию НАТО. Как конкретно вы это видите? Это будут страны Балтии или что-то еще?
5: Будут то балтские штаты, а не будет то, домнивам се, плошное...
3: Это будут страны Балтии, но опять же не в форме ковровых бомбардировок или авианалетов. Это произойдет гибридным способом в Нарве, Латвийской Латгалии, Финляндии. Подобно тому, как это было 12 лет назад в Украине. Ведь эта война вспыхнула еще 12 лет назад, но никто не называл это войной. То есть сегодня эта война идет уже 13-й год, а вовсе не пятый год. Однако велась она гибридными средствами. В журналистском и политическом лексиконе, к великому сожалению, вообще ничего не изменилось. То есть мы по-прежнему описываем эти реалии с помощью понятий, которые грубо искажают суть и вводят в заблуждение. Сепаратисты, пророссийские повстанцы и так далее. Но это были российские и пророссийские гибридные силы. Эти самопровозглашенные республики были незаконными вооруженными формированиями и так далее. И раз уж мы проявили такую доверчивость к российским нарративам и нежелание критически их разбирать и опровергать, то нет никаких причин полагать, что Путин не сделает ставку на ту же карту, когда вызовет НАТО на финальный поединок.
2: И как, по-вашему, это будет происходить?
5: Русско может покрачивать таковым способом, который...
3: Россия может продолжить действовать таким образом, который ударит по Западу именно в болезненную точку. И это будет касаться не каких-то материальных резервов или средств, а там, где мы меньше всего этого ожидаем. Ждет ли кто-то из нас блэкаут? Такое очень легко может произойти. Может прилететь дрон и поразить какой-нибудь ключевой стратегический центр здесь у нас. Но поскольку путинский режим уже не может прекратить воевать, то если он не падет, если не произойдет то, что мы называем эффектом черного лебедя, на основе моего психологического анализа или, выражаясь судебным медицинским языком, профилирование преступника, подобный сценарий является крайне вероятным.
5: Так и подобный сценарий крайне правдоподобный.
2: К нам в соцсети по-прежнему постоянно приходят россияне, русскоговорящие, которые заявляют, что чехи работали на рейх, служили вермахту, что чехи предатели, мы их освободили, а они ответили неблагодарностью. Что бы вы сказали таким россиянам и же с ними?
5: Так я на то пойду, можно, с нечеканного конца. Уважение русское...
3: Я зайду, пожалуй, с неожиданной стороны. Уважаемые россияне и все остальные, кто до сих пор воюет во Второй мировой войне. Я не буду разбирать те глупости, которыми кишит ваша интерпретация истории. Я лишь подчеркну, что сегодня именно побежденные государства бывшей гитлеровской коалиции могут служить нам, особенно России, образцом демократии и либерализма. Это касается Германии, это касается Японии, это касается, в принципе, при всех проблемах, Италии и так далее. И точно так же, как я не собираюсь воевать в наполеоновских войнах, вы оставьте уже, наконец, в покое Вторую мировую войну. Но вы ее не оставите, потому что эта война принесла вам территориальные приобретения и идеологический контроль над судьбами половины Европы. И это исключительно та единственная причина, почему вы постоянно поднимаете эту тему и почему вам так комфортно в этой протекторатной реальности.
5: А почему вам так добре в этой протекторатной реалите?
2: Так какой диагноз вы бы поставили России?
5: При той нашей экскурзии, той диагнозой Русско, наразимо на то, что...
3: В ходе этого нашего экскурса в диагноз России мы неизбежно натыкаемся на то, что Россия прежде всего должна разобраться в своей голове. Это единственная страна, которая не знает, чем она является и куда ей следует двигаться. Это безумно опасно и лишает нас надежды на то, что когда-либо можно будет рассчитывать на другую Россию. Разве что, если Россия прекратит существование как нынешнее имперское образование и окажется в каких-то более узких границах, ограниченных чисто русскими этническими территориями. Тогда, пожалуй, хотя и это не гарантировано, она сможет стать страной, которая будет жить с нами в некоем подобии честного соседа.
5: В неком, треба, феровом соседстве.
2: Считает историк Давид Свобода. Впервые в истории потомки депортированных судетских немцев провели свой съезд в Брно. По мнению многих, это стало исторической вехой в отношениях между Германией и Чехией. В то же время ежедневно улицы города заполняли протестующие. Подробнее Антон Каймаков.
3: После Второй мировой войны коллективную вину за преступления нацизма возложили на 3 миллиона чехословацких немцев. Главным инструментом репрессий стали декреты президента Бениша, лишившие немецкое и венгерское население имущества за сотрудничество с Третьим рейхом. Тема декретов президента Бениша продолжает вызывать дискуссии, несмотря на подписанную еще в 1997 году чешско-немецкую декларацию. Наиболее масштабную акцию противники съезда судетонемецкого землячества в Чехии провели в воскресенье. По оценкам полиции, этот протест собрал около 2500 человек.
6: Потому что они здесь не имеют что делать.
3: Мы здесь, потому что им здесь нечего делать. Они нас убивали. 360 тысяч наших граждан уничтожили. Мы приехали аж с севера Чехии, из района города Ческалипа, чтобы участвовать в демонстрации против фашистов. Парламент решил, что это не должно проводиться.
7: Парламент решил, что это не должно
8: проводиться.
3: Когда волки приехали почтить память своих дедов, что с ними сделали? Понятно, это была подлость, да? Освободитель вам мешает, а убийц вы здесь почитаете. Ну да, с кем вы хотите примиряться, когда еще живы очевидцы? Если речь идет о примирении, то они сами должны были нас пригласить, и мы должны были пировать. Вот так, вот так, если речь идет о примирении. Продали нас, как овец. Организаторами воскресного протеста против судетонемецкого съезда в центре Брно выступили движение «Оборона нации» и брненские коммунисты, а в числе устроителей фигурировали также представители брненского отделения партии СПД «Свобода и прямая демократия», которая входит в правящую коалицию. На митинге выступил и бывший президент Милош Земан, который призвал граждан на предстоящих выборах помнить о том, кто именно из политиков поддержал судетонемецкий съезд, а кто выступил против. Переводчик-германист, бывший программный директор «Митинг Брно» и экс-глава чешского центра в Мюнхене Бланка Навратова считает, что именно черный пиар привел к тому, что количество участников субботнего марша примирения в 2026 году значительно выросло.
9: Mám vystudovanou germanistiku a dlouhodobě se tedy už zajímám o česko-německé vztahy.
3: Сегодняшний марш за примирение стал по-настоящему уникальным. По оценкам, он собрал примерно в 10 раз больше участников, чем в прошлые годы. Мой личный интерес к чешско-немецким отношениям зародился давно, еще во время учебы на отделении германистики. Но главным толчком послужил опыт работы гидом с туристами из Германии. Они задавали вопросы, которые заставляли меня задумываться и смотреть на историю нашей страны под совершенно другим углом. Именно этот опыт пробудил во мне глубокий интерес к общему прошлому наших народов. Я искренне радовалась за рождение фестиваля «Митинг Брно» и самого «Марша примирения». Сначала помогала как волонтер, а потом на определенный срок стала его программным директором. Я уверена, что разразившийся вокруг марша и съезда скандал в итоге сработал как лучший пиар для команды «Митинг Брно». Хотя изначально это был ужасный период. Волна нападок и раздуваемой ненависти давило на всех. Мне было невероятно тяжело за этим наблюдать. Ну а основная команда организаторов находилась, конечно, под куда большим ударом. Но затем ситуация в корне изменилась. Поднялась ответная волна общественной поддержки, которая полностью перевесила весь этот негатив. Заявила Бланка Навратова, Radio Prague International. Противники съезда судетских немцев в Брно вышли на улицу с чешскими и моравскими флагами, однако встречалась также советская символика и знамена с гусицкой чашей. Многие участники шествия в Брно держали транспаранты с антинемецкими лозунгами. Я считаю, что состоявшийся в Брно съезд продемонстрировал, и я надеюсь, что все, кто хотел это, увидели, что судетско-немецкое землячество не добивается никаких имущественных корректировок, а также им не движет некий исторический ревизионизм. Было продемонстрировано, что все абсолютно наоборот, что это организация, которая хочет сотрудничать не только с чехами, но и вообще со всеми в рамках мирной и единой Европы. Так что я думаю, это посыл, который, безусловно, оценит та часть чешской общественности, которая не относится, прошу прощения за выражение, к числу фанатиков, поддавшихся информационной интервенции со стороны партии «Свобода и прямая демократия». Я считаю, что это стало главной мыслью состоявшегося съезда.
10: Про меня главная справа этого съезда.
3: Говорит Петр Ганзейк, комментатор издания «Экономическая газета», «Господарская новина».
2: Правительство Чехии во главе с премьером Андреем Бабишем одобрило проект изменений в закон об украинских беженцах, ужесточающий условия их пребывания в стране. Правозащитники критикуют новые правила, которые могут усложнить беженцам жизнь. Подробнее в материале Антона Каймакова.
3: Как подчеркнул министр внутренних дел Любомир Метнар, корректировка законодательства никоим образом не затронет работающих и законопослушных иностранцев, поскольку прежде всего она направлена на случай злоупотребления системой, нелегальную миграцию и лиц, игнорирующих действующее законодательство Чешской Республики. Ныне законопроект будет направлен на рассмотрение в Палату депутатов, а в случае одобрения, а также подтверждения Сенатом и Президентом, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Согласно документу, право на пребывание беженцев в Чехии, например, будет аннулировано в случае выявления факта пребывания иностранца с временной защитой свыше 30 дней за пределами территории государств Шенгенской зоны. Точно так же не менее 16 дней в месяц должны находиться на территории Чехии получатели гуманитарного пособия, предназначенного для нуждающихся беженцев. Эта мера направлена на предотвращение ситуации, когда гуманитарную помощь получают люди, реально не живущие на чешской территории. При этом беженцы без риска потери возможности получения выплат по-прежнему смогут совершать краткосрочные поездки за границу, например, для посещения семьи или оформления необходимых официальных документов. Согласно мартовским данным, в Чехии находится ныне 385 тысяч 40 украинских беженцев, 90 тысяч из которых получают пособие. Только с начала 2026 года было выявлено несколько сотен случаев злоупотребления системы поддержки украинских беженцев, а полиция в связи с нарушениями возбудила более 40 уголовных дел, общий объем ущерба по которым превышает 18 миллионов крон или 720 тысяч евро. Кроме прочего, правительственный законопроект также вводит обязанность для части водителей автомобилей с украинскими номерами зарегистрировать свои машины в чешском реестре транспортных средств. До сих пор им было достаточно лишь внести машину в учетную базу данных, из-за чего, согласно документу, они не были обязаны проводить регулярные технические осмотры. Предположительно, в действие большая часть новых правил может вступить с 1 января 2027 года, а часть о транспортных средствах с января 2028. Беженцы, претендующие на получение гуманитарного пособия, также должны будут обладать статусом трудоустроенных, вести предпринимательскую деятельность или состоять на учете в бюро по трудоустройству. Лишь на первый взгляд обращает внимание директор организации по оказанию помощи беженцам Мартин Розумок, это нововведение кажется мелочью. Фактически более 80% украинских беженцев трудоспособного возраста работу уже имеют. Наша организация по оказанию помощи беженцам, однако, работает почти исключительно с людьми с пошатнувшимся здоровьем, инвалидностями, психологическими проблемами или онкологическими заболеваниями. И теперь этих людей фактически будут принуждать ходить в бюро по трудоустройству и прикидываться там, что они находятся в состоянии активного поиска работы. С нашей точки зрения, это создает колоссальную нагрузку как на сотрудников бюро по трудоустройству, так и на самих беженцев. В большинстве подобных случаев очевидно, что люди не могут работать, поскольку состояние их здоровья настолько тяжелое, что они просто не справятся с нагрузкой, что превращает обсуждаемое нововведение в серьезную проблему. По словам председателя депутатского комитета по конституционно-правовым вопросам Ренаты Висецкой, упомянутая законодательная поправка – это реакция на злоупотребление иностранцами социальными пособиями. Статистика злоупотреблений действительно растет? Наш опыт показывает, что случаи злоупотреблений имеют все-таки единичный характер. Но в данном случае мы, по сути, поддерживаем меру, согласно которой человек

0: солдат вермахта и СС. Общее их число насчитывало порядка 200 тысяч военнослужащих, что было весьма ощутимо для оккупированной страны во многих отношениях. Одной из специфических проблем стало также распространение проституции. А прибытие немецких солдат придало продажной любви новый импульс. Вскоре после размещения на оккупированных территориях стало очевидно, что среди немецких солдат распространяются венерические заболевания, которыми они заразились от проституток в протекторате. Немецкие власти с самого начала пытались предотвратить такие контакты между военными и чешскими путанами. Например, рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции Генрих Гиммлер регулярно воспитывал их с помощью многочисленных распоряжений, директив и приказов.
1: Nejdřív se pokusili zakazovat pro německým vojákům navštěvovat určité lokály.
2: Сначала они попытались запретить немецким военнослужащим посещать определенные заведения в Праге, где оказывались подобные услуги. Однако эта мера не дала результата. Уровень венерических заболеваний продолжал расти. Тогда было решено регистрировать немецких проституток и организовывать для них контролируемые сексуальные контакты с немецкими солдатами. Но и это оказалось недостаточно эффективным. В итоге в 1940 году было принято решение создать специальные публичные дома для военнослужащих немецкой армии и других силовых структур в протекторате, предназначенные исключительно для этой категории клиентов.
0: Рассказывает историк Павла Плаха из Института по изучению тоталитарных режимов. Однако распространение венерических заболеваний было не единственной причиной для создания чисто немецких борделей. Кроме того, существовал и так называемый расовый критерий. Например, сексуальный контакт с еврейской считался тяжким преступлением, но также осуждались и связи со славянскими женщинами. На интимные связи сотрудников СС с польскими женщинами Гиммлер в целом смотрел с большим презрением. 30 июня 1942 года он издал директиву, в которой говорилось: «Половая связь членов СС и полиции с польками будет в принципе наказываться в судебном порядке как военное неповиновение». Разрешенные исключения для чешских проституток были индивидуально установлены специальным приказом гарнизонного командования СС в Праге от 7 мая 1941 года. Однако отдельным документом, датированным июлем 1942 года, запрещались и сексуальные контакты с чешками.
1: У чешских проституток сначала платило то, что се не мají стикать с немецкой клиентелой.
2: Вначале для чешских проституток действовало правило, что они не должны контактировать с немецкой клиентурой. Однако именно попытки регулировать проституцию в протекторате и высокий спрос со стороны немцев после прибытия немецких солдат привели к тому, что этот критерий со временем фактически перестал действовать. И в итоге было разрешено привлекать отобранных чешских проституток в немецкие дома терпимости.
0: По сей день сохранились исторические документы о посещениях первого официального борделя под названием «Орел» в Праге в районе Винограда на улице Америцком. Так, за неделю с 19 по 25 июня 1942 года его посетило 2302 мужчины. Почти половину из них составляли военные вермахта, а сотрудники СС заняли второе почетное место с 730 посещениями. Оставшаяся часть приходилась на персонал Люфтваффе и зенитной артиллерии, а также на полицейских и на гражданских лиц. Сколько же девушек там работало?
1: Jsou to jenom odhady v tom, třeba v tom prvním německém nevěstinci, který vznikl v Praze v roce 19.
2: Существуют лишь предположительные оценки. Например, в первом немецком публичном доме, который был создан в Праге в 1940 году на Виноградах, сначала работали 25 женщин. Но постепенно их число росло, и позже создавались новые и новые подобные заведения, не только в Праге, но и в других городах протектората, например, в Брно и других крупных городах. Все самого начало было строго регулируемо. Были установлены фиксированные тарифы. Все регулировалось буквально с момента, когда военный заходил в публичный дом. Были установлены цены на еду и напитки, контролировалась и длительность акта. Проститутки должны были соответствовать определенным нормам. То есть существовал строгий надзор, который осуществлялся вплоть до самого процесса контакта между проституткой и солдатом.
1: Того контакта между проституткой и вояком. Подобно.
3: На этом мы завершаем программу русской службы радио Прага.

30 минут, а Чехии. Заходите на наш сайт ruski.radio.cz в России через VPN. Читайте наш Facebook, оставляйте лайки и комментарии. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на новостную рассылку. В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспорвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 27 мая. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Чехия присоединилась к созданию трибунала по агрессии в Украине. Что сможет сделать этот судебный орган?
3: Так называемые действующие главы государств, лица, занимающие высшие посты, обладают иммунитетом. Но, подчеркну, только на время исполнения своих обязанностей.
2: Европейская ли страна Россия и почему она напала на Украину, рассуждает чешский историк Давид Свобода.
3: Россия прежде всего должна разобраться в своей голове. Это единственная страна, которая не знает, чем она является и куда ей следует двигаться.
2: Как примириться с прошлым? Съезд судетских немцев в Брно расколол Чехию на сторонников и противников.
3: Противники съезда судетских немцев в Брно вышли на улицу с чешскими и моравскими флагами, однако встречалась также советская символика и знамена с гусицкой чашей. Многие участники шествия в Брно держали транспаранты с антинемецкими лозунгами.
2: Не более 30 дней вне Шенгена. Правила для украинских беженцев в Чехии могут ужесточиться.
3: Право на пребывание беженцев в Чехии, например, будет аннулировано в случае выявления факта пребывания иностранца с временной защитой свыше 30 дней за пределами территории государств Шенгенской зоны.
2: Темные страницы истории. В оккупированной Праге немцы открывали собственные бордели.
3: Было принято решение создать специальные публичные дома для военнослужащих немецкой армии и других силовых структур в протекторате.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Каковы главные задачи спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, рассказывает чешский судья Роберт Фремер, работавший в трибунале по Руанде, бывший вице-президент Международного уголовного суда в Гааге. Материал подготовил Антон Каймаков.
3: В середине мая 36 стран, включая Чешскую республику, обязались присоединиться к специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины. Насколько это значимый шаг? Я считаю это крайне важным шагом. В настоящее время международное правосудие находится в глубокой оборонительной позиции. Мы ежедневно наблюдаем, как некоторые видные государственные деятели полностью игнорируют его существование. В прямом эфире они совершают действия, которые, на мой взгляд, дают веские основания подозревать их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тот факт, что этот трибунал создается прежде всего по инициативе Совета Европы, доказывает, смирения с текущей ситуацией нет. Никто не опускает руки. Напротив, предпринимаются конкретные шаги для того, чтобы сделать соблюдение международного уголовного права более эффективным и неотвратимым. Говорит Роберт Фремер, заместитель председателя Верховного суда в Праге, бывший судья Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший заместитель председателя Международного уголовного суда в Гааге. По сообщениям СМИ, специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины должен привлечь к ответственности как минимум два десятка человек. Не слишком ли это мало? Это непростой вопрос. Стоит пояснить, что новый трибунал должен сосредоточиться исключительно на одном преступлении – преступлении агрессии. Идея его создания возникла потому, что изначально преследовать за агрессию должен был Международный уголовный суд – МУС. Однако на практике это оказалось иллюзией. Механизм МУС устроен так, что для судебного преследования за преступление агрессии виновный должен быть гражданином государства-участника этого суда. Но там представлены далеко не все страны. На данный момент участников около 124, и среди них нет таких крупных держав, как Россия или США. Это первая сложность. Однако даже при таких условиях виновный мог бы предстать перед судом, но только если дело дело туда направит Совет Безопасности ООН. Большинство слушателей наверняка знают, достаточно вето одного постоянного члена Совета Безопасности, чтобы дело туда не попало. А поскольку Россия является постоянным членом, совершенно очевидно, что она никогда этого не допустит. Именно поэтому новый трибунал и создается. А какова вероятность, что Путин когда-нибудь действительно предстанет перед международным судом? Знаете, это вполне возможно. Для иллюстрации приведу пример бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Он также преследовался Международным уголовным судом. На него был выдан ордер на арест. В бытность его президентом сами Филиппины, разумеется, не были заинтересованы в его выдаче. Однако в тот момент, когда он проиграл выборы, у нового президента с этим проблем уже не возникло. И сегодня экс-президент Дутерте уже находится под стражей в Гааге, а судебный процесс продолжается. Конечно, сейчас это несколько похоже на гадание на хрустальном шаре, но если в Российской Федерации сменится режим, причем настолько кардинально, что государство будет готово выдать Путина, то это может произойти. Правда, сейчас ситуация обстоит следующим образом. Показательную историю, обнажившую слабость этого трибунала, мы уже наблюдали. Мне, как бывшему судье МУС, очень не хочется признавать слабость этого судебного органа, но это факт. Как мы уже говорили, в трибунале участвует 124 государства. В случае, если Владимир Путин прибудет на их территорию, они обязаны его задержать и передать в Гаагу. И это уже происходило на практике, когда он прилетел в Монголию. Монголия относительно новая, но все же государство-участник. И тогда все ждали, арестует ли Путина монгольское правительство. Ареста не последовало. В таких случаях существует определенный механизм. Если какое-то государство-участник МУС игнорирует ордер на арест и не задерживает обвиняемого, хотя и обязан это сделать, то его вызывают на своего рода собеседование в Гаагу. Там страна должна объяснить, почему ордер не был исполнен. И Монголия в данном случае оправдывалась тем, что они абсолютно зависимы от России, к примеру, в сфере энергетики. Если бы им прекратили поставки электрического тока, Монголия, вероятно, оказалась бы в состоянии коллапса. Поэтому в итоге, хотя это и никого не порадовало, был сделан вывод, что в существующем контексте действия Монголии были объяснимы.
4: В рамках контексту тогда похопительно.
3: Комментирует бывший судья Международного уголовного трибунала по Руанде Роберт Фремер.
2: Россия испытывает перед Европой комплекс неполноценности и одновременно бесится, что Европа недостаточно преклоняется перед российской мощью. Такой диагноз ставит историк, специалист по Украине Давид Свобода. Предлагаем отрывки из большого интервью, которое он дал русской службе «Радио Прага». До 24 февраля 2022 года вы думали, что мы будем свидетелями такого принципиального исторического перелома, и Россия начнет в Европе крупнейший после Второй мировой войны военный конфликт?
5: Не нападло мне то. Я сам видел, что Русско с нечим великим.
3: Мне это в голову не приходило. Я знал, что Россия выступит с чем-то масштабным, но что это действительно станет подобным поединком, такими сумерками богов, мне и в голову не приходило. При этом я, как историк, должен был догадываться, ведь нужно помнить, что историю нельзя предсказать по какой-то рациональной формуле. В нее вмешиваются эмоциональные, идейные, идеологические, субъективные моменты, и именно это мы и наблюдали.
2: В недавнем интервью для Чешского радио Плюс вы сказали, что война перейдет на территорию НАТО. Как конкретно вы это видите? Это будут страны Балтии или что-то еще?
5: Будут то балтские штаты, а не будет то, домнивам се, плошное...
3: Это будут страны Балтии, но опять же не в форме ковровых бомбардировок или авианалетов. Это произойдет гибридным способом в Нарве, Латвийской Латгалии, Финляндии. Подобно тому, как это было 12 лет назад в Украине. Ведь эта война вспыхнула еще 12 лет назад, но никто не называл это войной. То есть сегодня эта война идет уже 13-й год, а вовсе не пятый год. Однако велась она гибридными средствами. В журналистском и политическом лексиконе, к великому сожалению, вообще ничего не изменилось. То есть мы по-прежнему описываем эти реалии с помощью понятий, которые грубо искажают суть и вводят в заблуждение. Сепаратисты, пророссийские повстанцы и так далее. Но это были российские и пророссийские гибридные силы. Эти самопровозглашенные республики были незаконными вооруженными формированиями и так далее. И раз уж мы проявили такую доверчивость к российским нарративам и нежелание критически их разбирать и опровергать, то нет никаких причин полагать, что Путин не сделает ставку на ту же карту, когда вызовет НАТО на финальный поединок.
2: И как, по-вашему, это будет происходить?
5: Русско может покрачивать таковым способом, который...
3: Россия может продолжить действовать таким образом, который ударит по Западу именно в болезненную точку. И это будет касаться не каких-то материальных резервов или средств, а там, где мы меньше всего этого ожидаем. Ждет ли кто-то из нас блэкаут? Такое очень легко может произойти. Может прилететь дрон и поразить какой-нибудь ключевой стратегический центр здесь у нас. Но поскольку путинский режим уже не может прекратить воевать, то если он не падет, если не произойдет то, что мы называем эффектом черного лебедя, на основе моего психологического анализа или, выражаясь судебным медицинским языком, профилирования преступника, подобный сценарий является крайне вероятным.
5: Так и подобный сценарий крайне правдоподобный.
2: К нам в соцсети по-прежнему постоянно приходят россияне, русскоговорящие, которые заявляют, что чехи работали на рейх, служили вермахту, что чехи предатели, мы их освободили, а они ответили неблагодарностью. Что бы вы сказали таким россиянам и же с ними?
5: Так я на то пойду, можно, с нечеканного конца. Уважение русское...
3: Я зайду, пожалуй, с неожиданной стороны. Уважаемые россияне и все остальные, кто до сих пор воюет во Второй мировой войне. Я не буду разбирать те глупости, которыми кишит ваша интерпретация истории. Я лишь подчеркну, что сегодня именно побежденные государства бывшей гитлеровской коалиции могут служить нам, особенно России, образцом демократии и либерализма. Это касается Германии, это касается Японии, это касается, в принципе, при всех проблемах, Италии и так далее. И точно так же, как я не собираюсь воевать в наполеоновских войнах, вы оставьте уже, наконец, в покое Вторую мировую войну. Но вы ее не оставите, потому что эта война принесла вам территориальные приобретения и идеологический контроль над судьбами половины Европы. И это исключительно та единственная причина, почему вы постоянно поднимаете эту тему и почему вам так комфортно в этой протекторатной реальности.
5: А почему вам так добре в этой протекторатной реалите?
2: Так какой диагноз вы бы поставили России?
5: При той нашей экскурзии, той диагнозой Русско, наразимо на то, что...
3: В ходе этого нашего экскурса в диагноз России мы неизбежно натыкаемся на то, что Россия прежде всего должна разобраться в своей голове. Это единственная страна, которая не знает, чем она является и куда ей следует двигаться. Это безумно опасно и лишает нас надежды на то, что когда-либо можно будет рассчитывать на другую Россию. Разве что, если Россия прекратит существование как нынешнее имперское образование и окажется в каких-то более узких границах, ограниченных чисто русскими этническими территориями. Тогда, пожалуй, хотя и это не гарантировано, она сможет стать страной, которая будет жить с нами в некоем подобии честного соседа.
5: В неком, треба, феровом соседстве.
2: Считает историк Давид Свобода. Впервые в истории потомки депортированных судетских немцев провели свой съезд в Брно. По мнению многих, это стало исторической вехой в отношениях между Германией и Чехией. В то же время ежедневно улицы города заполняли протестующие. Подробнее Антон Каймаков.
3: После Второй мировой войны коллективную вину за преступления нацизма возложили на 3 миллиона чехословацких немцев. Главным инструментом репрессий стали декреты президента Бенеша, лишившие немецкое и венгерское население имущества за сотрудничество с Третьим рейхом. Тема декретов президента Бенеша продолжает вызывать дискуссии, несмотря на подписанную еще в 1997 году чешско-немецкую декларацию. Наиболее масштабную акцию противники съезда судетонемецкого землячества в Чехии провели в воскресенье. По оценкам полиции, этот протест собрал около 2500 человек.
6: Протеже они тут не имеют что делать.
3: Мы здесь, потому что им здесь нечего делать. Они нас убивали. 360 тысяч наших граждан уничтожили. Мы приехали аж с севера Чехии, из района города Ческалипа, чтобы участвовать в демонстрации против фашистов. Парламент решил, что это не должно проводиться.
7: Парламент решил, что это не должно
8: проводиться.
3: Когда волки приехали почтить память своих дедов, что с ними сделали? Понятно, это была подлость, да? Освободитель вам мешает, а убийц вы здесь почитаете. Ну да, с кем вы хотите примиряться, когда еще живы очевидцы? Если речь идет о примирении, то они сами должны были нас пригласить, и мы должны были пировать. Вот так, если речь идет о примирении. Продали нас, как овец. Организаторами воскресного протеста против судетонемецкого съезда в центре Брно выступили движение «Оборона нации» и брненские коммунисты, а в числе устроителей фигурировали также представители брненского отделения партии СПД «Свобода и прямая демократия», которая входит в правящую коалицию. На митинге выступил и бывший президент Милош Земан, который призвал граждан на предстоящих выборах помнить о том, кто именно из политиков поддержал судетонемецкий съезд, а кто выступил против. Переводчик-германист, бывший программный директор «Митинг Брно» и экс-глава чешского центра в Мюнхене Бланка Навратова считает, что именно черный пиар привел к тому, что количество участников субботнего марша примирения в 2026 году значительно выросло.
9: Mám vystudovanou germanistiku a dlouhodobě se tedy už zajímám o česko-německé vztahy.
3: Сегодняшний марш за примирение стал по-настоящему уникальным. По оценкам, он собрал примерно в 10 раз больше участников, чем в прошлые годы. Мой личный интерес к чешско-немецким отношениям зародился давно, еще во время учебы на отделении германистики. Но главным толчком послужил опыт работы гидом с туристами из Германии. Они задавали вопросы, которые заставляли меня задумываться и смотреть на историю нашей страны под совершенно другим углом. Именно этот опыт пробудил во мне глубокий интерес к общему прошлому наших народов. Я искренне радовалась за рождение фестиваля «Митинг Брно» и самого «Марша примирения». Сначала помогала как волонтер, а потом на определенный срок стала его программным директором. Я уверена, что разразившийся вокруг марша и съезда скандал в итоге сработал как лучший пиар для команды «Митинг Брно». Хотя изначально это был ужасный период. Волна нападок и раздуваемой ненависти давило на всех. Мне было невероятно тяжело за этим наблюдать. Ну а основная команда организаторов находилась, конечно, под куда большим ударом. Но затем ситуация в корне изменилась. Поднялась ответная волна общественной поддержки, которая полностью перевесила весь этот негатив. Заявила Бланка Навратова, Radio Prague International. Противники съезда судетских немцев в Брно вышли на улицу с чешскими и моравскими флагами, однако встречалась также советская символика и знамена с гусицкой чашей. Многие участники шествия в Брно держали транспаранты с антинемецкими лозунгами. Я считаю, что состоявшийся в Брно съезд продемонстрировал, и я надеюсь, что все, кто хотел это, увидели, что судетско-немецкое землячество не добивается никаких имущественных корректировок, а также им не движет некий исторический ревизионизм. Было продемонстрировано, что все абсолютно наоборот, что это организация, которая хочет сотрудничать не только с чехами, но и вообще со всеми в рамках мирной и единой Европы. Так что я думаю, это посыл, который, безусловно, оценит та часть чешской общественности, которая не относится, прошу прощения за выражение, к числу фанатиков, поддавшихся информационной интервенции со стороны партии «Свобода и прямая демократия». Я считаю, что это стало главным мыслью состоявшегося съезда.
10: Про меня главная справа этого съезда.
3: Говорит Петр Ганзейк, комментатор издания «Экономическая газета», «Господарская новина».
2: Правительство Чехии во главе с премьером Андреем Бабишем одобрило проект изменений в закон об украинских беженцах, ужесточающий условия их пребывания в стране. Правозащитники критикуют новые правила, которые могут усложнить беженцам жизнь. Подробнее в материале Антона Каймакова.
3: Как подчеркнул министр внутренних дел Любомир Метнар, корректировка законодательства никоим образом не затронет работающих и законопослушных иностранцев, поскольку прежде всего она направлена на случай злоупотребления системой, нелегальную миграцию и лиц, игнорирующих действующее законодательство Чешской Республики. Ныне законопроект будет направлен на рассмотрение в Палату депутатов, а в случае одобрения, а также подтверждения Сенатом и Президентом, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Согласно документу, право на пребывание беженцев в Чехии, например, будет аннулировано в случае выявления факта пребывания иностранца с временной защитой свыше 30 дней за пределами территории государств Шенгенской зоны. Точно так же не менее 16 дней в месяц должны находиться на территории Чехии получатели гуманитарного пособия, предназначенного для нуждающихся беженцев. Эта мера направлена на предотвращение ситуации, когда гуманитарную помощь получают люди, реально не живущие на чешской территории. При этом беженцы без риска потери возможности получения выплат по-прежнему смогут совершать краткосрочные поездки за границу, например, для посещения семьи или оформления необходимых официальных документов. Согласно мартовским данным, в Чехии находится ныне 385 тысяч 40 украинских беженцев, 90 тысяч из которых получают пособие. Только с начала 2026 года было выявлено несколько сотен случаев злоупотребления системой поддержки украинских беженцев, а полиция в связи с нарушениями возбудила более 40 уголовных дел, общий объем ущерба по которым превышает 18 миллионов крон или 720 тысяч евро. Кроме прочего, правительственный законопроект также вводит обязанность для части водителей автомобилей с украинскими номерами зарегистрировать свои машины в чешском реестре транспортных средств. До сих пор им было достаточно лишь внести машину в учетную базу данных, из-за чего, согласно документу, они не были обязаны проводить регулярные технические осмотры. Предположительно, в действие большая часть новых правил может вступить с 1 января 2027 года, а часть о транспортных средствах с января 2028. Беженцы, претендующие на получение гуманитарного пособия, также должны будут обладать статусом трудоустроенных, вести предпринимательскую деятельность или состоять на учете в бюро по трудоустройству. Лишь на первый взгляд обращает внимание директор организации по оказанию помощи беженцам Мартин Розумок, это нововведение кажется мелочью. Фактически более 80% украинских беженцев трудоспособного возраста работу уже имеют. Наша организация по оказанию помощи беженцам, однако, работает почти исключительно с людьми с пошатнувшимся здоровьем, инвалидностями, психологическими проблемами или онкологическими заболеваниями. И теперь этих людей фактически будут принуждать ходить в бюро по трудоустройству и прикидываться там, что они находятся в состоянии активного поиска работы. С нашей точки зрения, это создает колоссальную нагрузку как на сотрудников бюро по трудоустройству, так и на самих беженцев. В большинстве подобных случаев очевидно, что люди не могут работать, поскольку состояние их здоровья настолько тяжелое, что они просто не справятся с нагрузкой, что превращает обсуждаемое нововведение в серьезную проблему. По словам председателя депутатского комитета по конституционно-правовым вопросам Ренаты Висецкой, упомянутая законодательная поправка – это реакция на злоупотребление иностранцами социальными пособиями. Статистика злоупотреблений действительно растет? Наш опыт показывает, что случаи злоупотреблений имеют все-таки единичный характер. Но в данном случае мы, по сути, поддерживаем меру, согласно которой человек для получения права на гуманитарное пособие должен находиться на территории Чехии минимально 16 дней в месяц.
10: Так, в подстате подпоруем.
2: Одной из темных страниц жизни Праги в годы нацистской оккупации стали публичные дома, которые немцы открывали для своих солдат и офицеров, рассказывает Ольга Васенкевич. В связи с
8: оккупацией чешских земель и созданием протектората Богемии и Моравии была распущена чехословацкая армия, а в ее казармах разместились десятки тысяч солдат вермахта и СС. Общее их число насчитывало порядка 200 тысяч военнослужащих, что было весьма ощутимо для оккупированной страны во многих отношениях. Одной из специфических проблем стало также распространение проституции. А прибытие немецких солдат придало продажной любви новый импульс. Вскоре после размещения на оккупированных территориях стало очевидно, что среди немецких солдат распространяются венерические заболевания, которыми они заразились от проституток в протекторате. Немецкие власти с самого начала пытались предотвратить такие контакты между военными и чешскими путанами. Например, рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции Генрих Гиммлер регулярно воспитывал их с помощью многочисленных распоряжений, директив и приказов.
11: Сначала
3: они попытались запретить немецким военнослужащим посещать определенные заведения в Праге, где оказывались подобные услуги. Однако эта мера не дала результата. Уровень венерических заболеваний продолжал расти. Тогда было решено регистрировать немецких проституток и организовывать для них контролируемые сексуальные контакты с немецкими солдатами. Но и это оказалось недостаточно эффективным. В итоге в 1940 году было принято решение создать

0: польскими женщинами. На интимные связи сотрудников СС с польскими женщинами Гиммлер в целом смотрел с большим презрением. 30 июня 1942 года он издал директиву, в которой говорилось: «Половая связь членов СС и полиции с польками будет в принципе наказываться в судебном порядке как военное неповиновение». Разрешенные исключения для чешских проституток были индивидуально установлены специальным приказом гарнизонного командования СС в Праге от 7 мая 1941 года. Однако отдельным документом, датированным июлем 1942 года, запрещались и сексуальные контакты с чешками.
1: У českých prostitutek nejprve platilo to, že se nemají stýkat s německou klientelou.
2: Vначале для чешских проституток действовало правило, что они не должны контактировать с немецкой клиентурой. Однако именно попытки регулировать проституцию в протекторате и высокий спрос со стороны немцев после прибытия немецких солдат привели к тому, что этот критерий со временем фактически перестал действовать. И в итоге было разрешено привлекать отобранных чешских проституток в немецкие дома терпимости.
1: Чешские проститутки и до немецких невестинцу.
0: По сей день сохранились исторические документы о посещениях первого официального борделя под названием «Орел» в Праге в районе Винограда на улице Америцком. Так, за неделю с 19 по 25 июня 1942 года его посетило 2302 мужчины. Почти половину из них составляли военные вермахта, а сотрудники СС заняли второе почетное место с 730 посещениями. Оставшаяся часть приходилась на персонал Люфтваффе и зенитной артиллерии, а также на полицейских и на гражданских лиц. Сколько же девушек там работало?
1: Jsou to jenom odhady v tom, třeba v tom prvním německém nevěstinci, který vznikl v Praze v roce 19...
2: Существуют лишь предположительные оценки. Например, в первом немецком публичном доме, который был создан в Праге в 1940 году на Виноградах, сначала работали 25 женщин. Но постепенно их число росло, и позже создавались новые и новые подобные заведения, не только в Праге, но и в других городах протектората, например, в Брно и других крупных городах. Все самого начало было строго регулируемо. Были установлены фиксированные тарифы, все регулировалось буквально с момента, когда военный заходил в публичный дом. Были установлены цены на еду и напитки, контролировалась и длительность акта. Проститутки должны были соответствовать определенным нормам. То есть существовал строгий надзор, который осуществлялся вплоть до самого процесса контакта между проституткой и солдатом.
1: Того контакту между проституткой и вояком.
3: На этом мы завершаем программу русской службы радио Прага «30 минут о Чехии». Заходите на наш сайт russki.radio.cz в России через VPN. Читайте наш Facebook, оставляйте лайки и комментарии. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на новостную рассылку. В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспорвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 27 мая. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Чехия присоединилась к созданию трибунала по агрессии в Украине. Что сможет сделать этот судебный орган?
3: Так называемые действующие главы государств, лица, занимающие высшие посты, обладают иммунитетом. Но, подчеркну, только на время исполнения своих обязанностей.
2: Европейская ли страна Россия и почему она напала на Украину, рассуждает чешский историк Давид Свобода.
3: Россия прежде всего должна разобраться в своей голове. Это единственная страна, которая не знает, чем она является и куда ей следует двигаться.
2: Как примириться с прошлым? Съезд судетских немцев в Брно расколол Чехию на сторонников и противников.
3: Противники съезда судетских немцев в Брно вышли на улицу с чешскими и моравскими флагами, однако встречалась также советская символика и знамена с гусицкой чашей. Многие участники шествия в Брно держали транспаранты с антинемецкими лозунгами.
2: Не более 30 дней вне Шенгена. Правила для украинских беженцев в Чехии могут ужесточиться.
3: Право на пребывание беженцев в Чехии, например, будет аннулировано в случае выявления факта пребывания иностранца с временной защитой свыше 30 дней за пределами территории государств Шенгенской зоны.
2: Темные страницы истории. В оккупированной Праге немцы открывали собственные бордели.
3: Было принято решение создать специальные публичные дома для военнослужащих немецкой армии и других силовых структур в протекторате.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Каковы главные задачи спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, рассказывает чешский судья Роберт Фремер, работавший в трибунале по Руанде, бывший вице-президент Международного уголовного суда в Гааге. Материал подготовил Антон Каймаков.
3: В середине мая 36 стран, включая Чешскую республику, обязались присоединиться к специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины. Насколько это значимый шаг? Я считаю это крайне важным шагом. В настоящее время международное правосудие находится в глубокой оборонительной позиции. Мы ежедневно наблюдаем, как некоторые видные государственные деятели полностью игнорируют его существование. В прямом эфире они совершают действия, которые, на мой взгляд, дают веские основания подозревать их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тот факт, что этот трибунал создается прежде всего по инициативе Совета Европы, доказывает, смирения с текущей ситуацией нет. Никто не опускает руки. Напротив, предпринимаются конкретные шаги для того, чтобы сделать соблюдение международного уголовного права более эффективным и неотвратимым. Говорит Роберт Фремер, заместитель председателя Верховного суда в Праге, бывший судья Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший заместитель председателя Международного уголовного суда в Гааге. По сообщениям СМИ, специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины должен привлечь к ответственности как минимум 20 человек. Не слишком ли это мало? Это непростой вопрос. Стоит пояснить, что новый трибунал должен сосредоточиться исключительно на одном преступлении – преступлении агрессии. Идея его создания возникла потому, что изначально преследовать за агрессию должен был Международный уголовный суд – МУС. Однако на практике это оказалось иллюзией. Механизм МУС устроен так, что для судебного преследования за преступление агрессии виновный должен быть гражданином государства-участника этого суда. Но там представлены далеко не все страны. На данный момент участников около 124, и среди них нет таких крупных держав, как Россия или США. Это первая сложность. Однако даже при таких условиях виновный мог бы предстать перед судом, но только если дело туда направит Совет Безопасности. безопасности ООН. Большинство слушателей наверняка знают, достаточно вето одного постоянного члена Совета Безопасности, чтобы дело туда не попало. А поскольку Россия является постоянным членом, совершенно очевидно, что она никогда этого не допустит. Именно поэтому новый трибунал и создается. А какова вероятность, что Путин когда-нибудь действительно предстанет перед международным судом? Знаете, это вполне возможно. Для иллюстрации приведу пример бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Он также преследовался Международным уголовным судом. На него был выдан ордер на арест. В бытность его президентом сами Филиппины, разумеется, не были заинтересованы в его выдаче. Однако в тот момент, когда он проиграл выборы, у нового президента с этим проблем уже не возникло. И сегодня экс-президент Дутерте уже находится под стражей в Гааге, а судебный процесс продолжается. Конечно, сейчас это несколько похоже на гадание на хрустальном шаре, но если в Российской Федерации сменится режим, причем настолько кардинально, что государство будет готово выдать Путина, то это может произойти. Правда, сейчас ситуация обстоит следующим образом. Показательную историю, обнажившую слабость этого трибунала, мы уже наблюдали. Мне, как бывшему судье МУС, очень не хочется признавать слабость этого судебного органа, но это факт. Как мы уже говорили, в трибунале участвует 124 государства. В случае, если Владимир Путин прибудет на их территорию, они обязаны его задержать и передать в Гаагу. И это уже происходило на практике, когда он прилетел в Монголию. Монголия относительно новая, но все же государство-участник. И тогда все ждали, арестует ли Путина монгольское правительство. Ареста не последовало. В таких случаях существует определенный механизм. Если какое-то государство-участник МУС игнорирует ордер на арест и не задерживает обвиняемого, хотя и обязан это сделать, то его вызывают на своего рода собеседование в Гаагу. Там страна должна объяснить, почему ордер не был исполнен. И Монголия в данном случае оправдывалась тем, что они абсолютно зависимы от России, к примеру, в сфере энергетики. Если бы им прекратили поставки электрического тока, Монголия, вероятно, оказалась бы в состоянии коллапса. Поэтому в итоге, хотя это и никого не порадовало, был сделан вывод, что в существующем контексте действия Монголии были объяснимы.
4: В рамках контекста трапохопительня.
3: Комментирует бывший судья Международного уголовного трибунала по Руанде Роберт Фремер.
2: Россия испытывает перед Европой комплекс неполноценности и одновременно бесится, что Европа недостаточно преклоняется перед российской мощью. Такой диагноз ставит историк, специалист по Украине Давид Свобода. Предлагаем отрывки из большого интервью, которое он дал русской службе «Радио Прага». До 24 февраля 2022 года вы думали, что мы будем свидетелями такого принципиального исторического перелома, и Россия начнет в Европе крупнейший после Второй мировой войны военный конфликт?
5: Не нападло мне то. Я сам видел, что Русско с нечим великим.
3: Мне это в голову не приходило. Я знал, что Россия выступит с чем-то масштабным, но что это действительно станет подобным поединком, такими сумерками богов, мне и в голову не приходило. При этом я, как историк, должен был догадываться, ведь нужно помнить, что историю нельзя предсказать по какой-то рациональной формуле. В нее вмешиваются эмоциональные, идейные, идеологические, субъективные моменты, и именно это мы и наблюдали.
5: Идеологические, субъективные, а пресне того мы были свидетели.
2: В недавнем интервью для чешского радио «Плюс» вы сказали, что война перейдет на территорию НАТО. Как конкретно вы это видите? Это будут страны Балтии или что-то?
5: Будут то балтские штаты, а не будет то, домнивам се, плошное...
3: Это будут страны Балтии, но опять же не в форме ковровых бомбардировок или авианалетов. Это произойдет гибридным способом в Нарве, Латвийской Латгалии, Финляндии. Подобно тому, как это было 12 лет назад в Украине. Ведь эта война вспыхнула еще 12 лет назад, но никто не называл это войной. То есть сегодня эта война идет уже 13-й год, а вовсе не пятый год. Однако велась она гибридными средствами. В журналистском и политическом лексиконе, к великому сожалению, вообще ничего не изменилось. То есть мы по-прежнему описываем эти реалии с помощью понятий, которые грубо искажают суть и вводят в заблуждение. Сепаратисты, пророссийские повстанцы и так далее. Но это были российские и пророссийские гибридные силы. Эти самопровозглашенные республики были незаконными вооруженными формированиями и так далее. И раз уж мы проявили такую доверчивость к российским нарративам и нежелание критически их разбирать и опровергать, то нет никаких причин полагать, что Путин не сделает ставку на ту же карту, когда вызовет НАТО на финальный поединок.
5: На финальный соубой с Евроатлантической альянсой.
2: И как, по-вашему, это будет происходить?
5: Русско может покрачивать таковым способом, который...
3: Россия может продолжить действовать таким образом, который ударит по Западу именно в болезненную точку. И это будет касаться не каких-то материальных резервов или средств, а там, где мы меньше всего этого ожидаем. Ждет ли кто-то из нас блэкаут? Такое очень легко может произойти. Может прилететь дрон и поразить какой-нибудь ключевой стратегический центр здесь у нас. Но поскольку путинский режим уже не может прекратить воевать, то если он не падет, если не произойдет то, что мы называем эффектом черного лебедя, на основе моего психологического анализа или, выражаясь судебно-медицинским языком, профилирования преступника, подобный сценарий является крайне вероятным.
5: Так и подобный сценарий крайне правдоподобный.
2: К нам в соцсети по-прежнему постоянно приходят россияне, русскоговорящие, которые заявляют, что чехи работали на рейх, служили вермахту, что чехи предатели, мы их освободили, а они ответили неблагодарностью. Что бы вы сказали таким россиянам и же с ними?
5: Так я на то пойду, можно, с нечеканного конца. Уважение русское...
3: Я зайду, пожалуй, с неожиданной стороны. Уважаемые россияне и все остальные, кто до сих пор воюет во Второй мировой войне. Я не буду разбирать те глупости, которыми кишит ваша интерпретация истории. Я лишь подчеркну, что сегодня именно побежденные государства бывшей гитлеровской коалиции могут служить нам, а особенно России, образцом демократии и либерализма. Это касается Германии, это касается Японии, это касается, в принципе, при всех проблемах, Италии и так далее. И точно так же, как я не собираюсь воевать в наполеоновских войнах, вы оставьте уже, наконец, в покое Вторую мировую войну. Но вы ее не оставите, потому что эта война принесла вам территориальные приобретения и идеологический контроль над судьбами половины Европы. И это исключительно та единственная причина, почему вы постоянно поднимаете эту тему и почему вам так комфортно в этой протекторатной реальности.
5: А почему вам так добре в этой протекторатной реальности?
2: Так какой диагноз вы бы поставили России?
5: При той нашей экскурзии, той диагнозой Русско, наразимо на то, что...
3: В ходе этого нашего экскурса в диагноз России мы неизбежно натыкаемся на то, что Россия прежде всего должна разобраться в своей голове. Это единственная страна, которая не знает, чем она является и куда ей следует двигаться. Это безумно опасно и лишает нас надежды на то, что когда-либо можно будет рассчитывать на другую Россию. Разве что если Россия прекратит существование как нынешнее имперское образование и окажется в каких-то более узких границах, ограниченных чисто русскими этническими территориями. Тогда, пожалуй, хотя и это не гарантировано, она сможет стать страной, которая будет жить с нами в некоем подобии честного соседа.
5: В неком, треба, феровом соседстве.
2: Считает историк Давид Свобода. Впервые в истории потомки депортированных судетских немцев провели свой съезд в Брно. По мнению многих, это стало исторической вехой в отношениях между Германией и Чехией. В то же время ежедневно улицы города заполняли протестующие. Подробнее Антон Каймаков.
3: После Второй мировой войны коллективную вину за преступления нацизма возложили на 3 миллиона чехословацких немцев. Главным инструментом репрессий стали декреты президента Бениша, лишившие немецкое и венгерское население имущества за сотрудничество с Третьим рейхом. Тема декретов президента Бениша продолжает вызывать дискуссии, несмотря на подписанную еще в 1997 году чешско-немецкую декларацию. Наиболее масштабную акцию противники съезда судетонемецкого землячества в Чехии провели в воскресенье. По оценкам полиции, этот протест собрал около 2500 человек.
6: Протоже они тут не имеют что делать.
3: Мы здесь, потому что им здесь нечего делать. Они нас убивали. 360 тысяч наших граждан уничтожили. Мы приехали аж с севера Чехии, из района города Ческалипа, чтобы участвовать в демонстрации против фашистов. Парламент решил, что это не должно проводиться.
7: Парламент решил, что это не должно проводиться.
3: Когда волки приехали почтить память своих дедов, что с ними сделали? Понятно, это была подлость, да? Освободитель вам мешает, а убийц вы здесь почитаете. Ну да, с кем вы хотите примиряться, когда еще живы очевидцы? Если речь идет о примирении, то они сами должны были нас пригласить, и мы должны были пировать. Вот так, если речь идет о примирении. Продали нас, как овец. Организаторами воскресного протеста против судетонемецкого съезда в центре Брно выступили движение «Оборона нации» и брненские коммунисты, а в числе устроителей фигурировали также представители брненского отделения партии СПД «Свобода и прямая демократия», которая входит в правящую коалицию. На митинге выступил и бывший президент Милош Земан, который призвал граждан на предстоящих выборах помнить о том, кто именно из политиков поддержал судетонемецкий съезд, а кто выступил против. Переводчик-германист, бывший программный директор «Митинг Брно» и экс-глава чешского центра в Мюнхене Бланка Навратова считает, что именно черный пиар привел к тому, что количество участников субботнего марша примирения в 2026 году значительно выросло.
8: Mám vystudovanou germanistiku a dlouhodobě se tedy už zajímám o česko-německé vztahy.
3: Сегодняшний марш за примирение стал по-настоящему уникальным. По оценкам, он собрал примерно в 10 раз больше участников, чем в прошлые годы. Мой личный интерес к чешско-немецким отношениям зародился давно, еще во время учебы на отделении германистики. Но главным толчком послужил опыт работы гидом с туристами из Германии. Они задавали вопросы, которые заставляли меня задумываться и смотреть на историю нашей страны под совершенно другим углом. Именно этот опыт пробудил во мне глубокий интерес к общему прошлому наших народов. Я искренне радовалась за рождение фестиваля «Митинг Брно» и самого «Марша примирения». Сначала помогала как волонтер, а потом на определенный срок стала его программным директором. Я уверена, что разразившийся вокруг марша и съезда скандал в итоге сработал как лучший пиар для команды «Митинг Брно». Хотя изначально это был ужасный период. Волна нападок и раздуваемой ненависти давила на всех. Мне было невероятно тяжело за этим наблюдать. Ну а основная команда организаторов находилась, конечно, под куда большим ударом. Но затем ситуация в корне изменилась. Поднялась ответная волна общественной поддержки, которая полностью перевесила весь этот негатив. Заявила Бланка Навратова, Radio Prague International. Противники съезда судетских немцев в Брно вышли на улицу с чешскими и моравскими флагами, однако встречалась также советская символика и знамена с гусицкой чашей. Многие участники шествия в Брно держали транспаранты с антинемецкими лозунгами. Я считаю, что состоявшийся в Брно съезд продемонстрировал, и я надеюсь, что все, кто хотел это, увидели, что судетско-немецкое землячество не добивается никаких имущественных корректировок, а также им не движет некий исторический ревизионизм. Было продемонстрировано, что все абсолютно наоборот, что это организация, которая хочет сотрудничать не только с чехами, но и вообще со всеми в рамках мирной и единой Европы. Так что я думаю, это посыл, который, безусловно, оценит та часть чешской общественности, которая не относится, прошу прощения за выражение, к числу фанатиков, поддавшихся информационной интервенции со стороны партии «Свобода и прямая демократия». Я считаю, что это стало главным мыслью состоявшегося съезда.
9: Про меня главная справа этого съезда.
3: Говорит Петр Ганзейк, комментатор издания «Экономическая газета», «Господарские новости».
2: Правительство Чехии во главе с премьером Андреем Бабишем одобрило проект изменений в закон об украинских беженцах, ужесточающий условия их пребывания в стране. Правозащитники критикуют новые правила, которые могут усложнить беженцам жизнь. Подробнее в материале Антона Каймакова.
3: Как подчеркнул министр внутренних дел Любомир Метнар, корректировка законодательства никоим образом не затронет работающих и законопослушных иностранцев, поскольку прежде всего она направлена на случай злоупотребления системой, нелегальную миграцию и лиц, игнорирующих действующее законодательство Чешской Республики. Ныне законопроект будет направлен на рассмотрение в Палату депутатов, а в случае одобрения, а также подтверждения Сенатом и Президентом, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Согласно документу, право на пребывание беженцев в Чехии, например, будет аннулировано в случае выявления факта пребывания иностранца с временной защитой свыше 30 дней за пределами территории государств Шенгенской зоны. Точно так же не менее 16 дней в месяц должны находиться на территории Чехии получатели гуманитарного пособия, предназначенного для нуждающихся беженцев. Эта мера направлена на предотвращение ситуации, когда гуманитарную помощь получают люди, реально не живущие на чешской территории. При этом беженцы без риска потери возможности получения выплат по-прежнему смогут совершать краткосрочные поездки за границу, например, для посещения семьи или оформления необходимых официальных документов. Согласно мартовским данным, в Чехии находится ныне 385 тысяч 40 украинских беженцев, 90 тысяч из которых получают пособие. Только с начала 2026 года было выявлено несколько сотен случаев злоупотребления системы поддержки украинских беженцев, а полиция в связи с нарушениями возбудила более 40 уголовных дел, общий объем ущерба по которым превышает 18 миллионов крон или 720 тысяч евро. Кроме прочего, правительственный законопроект также вводит обязанность для части водителей автомобилей с украинскими номерами зарегистрировать свои машины в чешском реестре транспортных средств. До сих пор им было достаточно лишь внести машину в учетную базу данных, из-за чего, согласно документу, они не были обязаны проводить регулярные технические осмотры. Предположительно, в действие большая часть новых правил может вступить с 1 января 2027 года, а часть у транспортных средств с января 2028. Беженцы, претендующие на получение гуманитарного пособия, также должны будут обладать статусом трудоустроенных, вести предпринимательскую деятельность или состоять на учете в бюро по трудоустройству. Лишь на первый взгляд обращает внимание директор организации по оказанию помощи беженцам Мартин Розумок, это нововведение кажется мелочью. Фактически более 80% украинских беженцев трудоспособного возраста работу уже имеют. Наша организация по оказанию помощи беженцам, однако, работает почти исключительно с людьми с пошатнувшимся здоровьем, инвалидностями, психологическими проблемами или онкологическими заболеваниями. И теперь этих людей фактически будут принуждать ходить в бюро по трудоустройству и прикидываться там, что они находятся в состоянии активного поиска работы. С нашей точки зрения, это создает колоссальную нагрузку как на сотрудников бюро по трудоустройству, так и на самих беженцев. В большинстве подобных случаев очевидно, что люди не могут работать, поскольку состояние их здоровья настолько тяжелое, что они просто не справятся с нагрузкой, что превращает обсуждаемое нововведение в серьезную проблему. По словам председателя депутатского комитета по конституционно-правовым вопросам Ренаты Висецкой, упомянутая законодательная поправка – это реакция на злоупотребление иностранцами социальными пособиями. Статистика злоупотреблений действительно растет? Наш опыт показывает, что случаи злоупотреблений имеют все-таки единичный характер. Но в данном случае мы, по сути, поддерживаем меру, согласно которой человек для получения права на гуманитарное пособие должен находиться на территории Чехии минимально 16 дней в месяц.
10: Так, в подстате подпоруем.
2: Одной из темных страниц жизни Праги в годы нацистской оккупации стали публичные дома, которые немцы открывали для своих солдат и офицеров, рассказывает Ольга Васенкевич. В связи с
11: оккупацией чешских земель и созданием протектората Богемии и Моравии была распущена чехословацкая армия, а в ее казармах разместились десятки тысяч солдат вермахта и СС. Общее их число насчитывало порядка 200 тысяч военнослужащих, что было весьма ощутимо для оккупированной страны во многих отношениях. Одной из специфических проблем стало также распространение проституции. А прибытие немецких солдат придало продажной любви новый импульс. Вскоре после размещения на оккупированных территориях стало очевидно, что среди немецких солдат распространяются венерические заболевания, которыми они заразились от проституток в протекторате. Немецкие власти с самого начала пытались предотвратить такие контакты между военными и чешскими путанами. Например, рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции Генрих Гиммлер регулярно воспитывал их с помощью многочисленных распоряжений, директив и приказов.
12: Сначала
3: они попытались запретить немецким военнослужащим посещать определенные заведения в Праге, где оказывались подобные услуги. Однако эта мера не дала результата. Уровень венерических заболеваний продолжал расти. Тогда было решено регистрировать немецких проституток и организовывать для них контролируемые сексуальные контакты с немецкими солдатами. Но и это оказалось недостаточно эффективным. В итоге в 1940 году было принято решение создать специальные публичные дома для военнослужащих немецкой армии и других силовых структур в протекторате, предназначенные исключительно для этой категории клиентов.
11: Рассказывает историк Павла Плаха из Института по изучению тоталитарных режимов. Однако распространение венерических заболеваний было не единственной причиной для создания чисто немецких борделей. Кроме того, существовал и так называемый расовый критерий. Например, сексуальный контакт с еврейской считался тяжким преступлением, но также осуждались и связи со славянскими женщинами. На интимные связи сотрудников СС с польскими женщинами Гиммлер в целом смотрел с большим презрением. 30 июня 1942 года он издал директиву, в которой говорилось: «Половая связь членов СС и полиции с польками будет в принципе наказываться в судебном порядке как военное неповиновение». Разрешенные исключения для чешских проституток были индивидуально установлены специальным приказом гарнизонного командования СС в Праге от 7 мая 1941 года. Однако отдельным документом, датированным июлем 1942 года, запрещались и сексуальные контакты с чешками.
12: У чешских проституток сперва платило то, что се не мají стикат с немецкой клиентелой.
3: Вначале для чешских проституток действовало правило, что они не должны контактировать с немецкой клиентурой. Однако именно попытки регулировать проституцию в протекторате и высокий спрос со стороны немцев после прибытия немецких солдат привели к тому, что этот критерий со временем фактически перестал действовать. И в итоге было разрешено привлекать отобранных чешских проституток в немецкие дома терпимости.
12: Вибранные чешские проститутки и до немецких невестинцев.

0: а также на полицейских и на гражданских лиц. Сколько же девушек там работало?
1: Jsou to jenom odhady v tom, třeba v tom prvním německém nevěstinci, který vznikl v Praze v roce 19...
2: Существуют лишь предположительные оценки. Например, в первом немецком публичном доме, который был создан в Праге в 1940 году на Виноградах, сначала работали 25 женщин. Но постепенно их число росло, и позже создавались новые и новые подобные заведения, не только в Праге, но и в других городах протектората, например, в Брно и других крупных городах. Все с самого начала было строго регулируемо. Были установлены фиксированные тарифы, все регулировалось буквально с момента, когда военный заходил в публичный дом. Были установлены цены на еду и напитки, контролировалась и длительность акта, проститутки должны были соответствовать определенным нормам. То есть существовал строгий надзор, который осуществлялся вплоть до самого процесса контакта между проституткой и солдатом.
1: Того контакту между проституткой и вояком.
3: На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага «30 минут о Чехии». Заходите на наш сайт ruski.radio.cz в России через VPN. Читайте наш Facebook, оставляйте лайки и комментарии. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и новостную рассылку. В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспорвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Здравствуйте. Сегодня среда, 27 мая. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Чехия присоединилась к созданию трибунала по агрессии в Украине. Что сможет сделать этот судебный орган?
3: Так называемые действующие главы государств, лица, занимающие высшие посты, обладают иммунитетом. Но, подчеркну, только на время исполнения своих обязанностей.
2: Европейская ли страна Россия и почему она напала на Украину, рассуждает чешский историк Давид Свобода.
3: Россия прежде всего должна разобраться в своей голове. Это единственная страна, которая не знает, чем она является и куда ей следует двигаться.
2: Как примириться с прошлым? Съезд судетских немцев в Брно расколол Чехию на сторонников и противников.
3: Противники съезда судетских немцев в Брно вышли на улицу с чешскими и моравскими флагами, однако встречалась также советская символика и знамена с гусицкой чашей. Многие участники шествия в Брно держали транспаранты с антинемецкими лозунгами.
2: Не более 30 дней вне Шенгена. Правила для украинских беженцев в Чехии могут ужесточиться.
3: Право на пребывание беженцев в Чехии, например, будет аннулировано в случае выявления факта пребывания иностранца с временной защитой свыше 30 дней за пределами территории государств Шенгенской зоны.
2: Темные страницы истории. В оккупированной Праге немцы открывали собственные бордели.
3: Было принято решение создать специальные публичные дома для военнослужащих немецкой армии и других силовых структур в протекторате.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Каковы главные задачи спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, рассказывает чешский судья Роберт Фремер, работавший в трибунале по Руанде, бывший вице-президент Международного уголовного суда в Гааге. Материал подготовил Антон Каймаков.
3: В середине мая 36 стран, включая Чешскую республику, обязались присоединиться к специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины. Насколько это значимый шаг? Я считаю это крайне важным шагом. В настоящее время международное правосудие находится в глубокой оборонительной позиции. Мы ежедневно наблюдаем, как некоторые видные государственные деятели полностью игнорируют его существование. В прямом эфире они совершают действия, которые, на мой взгляд, дают веские основания подозревать их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тот факт, что этот трибунал создается прежде всего по инициативе Совета Европы, доказывает, смирения с текущей ситуацией нет. Никто не опускает руки. Напротив, предпринимаются конкретные шаги для того, чтобы сделать соблюдение международного уголовного права более эффективным и неотвратимым. Говорит Роберт Фремер, заместитель председателя Верховного суда в Праге, бывший судья Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший заместитель председателя Международного уголовного суда в Гааге. По сообщениям СМИ, специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины должен привлечь к ответственности как минимум 20 человек. Не слишком ли это мало? Это непростой вопрос. Стоит пояснить, что новый трибунал должен сосредоточиться исключительно на одном преступлении – преступлении агрессии. Идея его создания возникла потому, что изначально преследовать за агрессию должен был Международный уголовный суд – МУС. Однако на практике это оказалось иллюзией. Механизм МУС устроен так, что для судебного преследования за преступление агрессии виновный должен быть гражданином государства-участника этого суда. Но там представлены далеко не все страны. На данный момент участников около 124, и среди них нет таких крупных держав, как Россия или США. Это первая сложность. Однако даже при таких условиях виновный мог бы предстать перед судом, но только если дело туда направит Совет Безопасности безопасности ООН. Большинство слушателей наверняка знают, достаточно вето одного постоянного члена Совета Безопасности, чтобы дело туда не попало. А поскольку Россия является постоянным членом, совершенно очевидно, что она никогда этого не допустит. Именно поэтому новый трибунал и создается. А какова вероятность, что Путин когда-нибудь действительно предстанет перед международным судом? Знаете, это вполне возможно. Для иллюстрации приведу пример бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Он также преследовался Международным уголовным судом. На него был выдан ордер на арест. В бытность его президентом сами Филиппины, разумеется, не были заинтересованы в его выдаче. Однако в тот момент, когда он проиграл выборы, у нового президента с этим проблем уже не возникло. И сегодня экс-президент Дутерте уже находится под стражей в Гааге, а судебный процесс продолжается. Конечно, сейчас это несколько похоже на гадание на хрустальном шаре, но если в Российской Федерации сменится режим, причем настолько кардинально, что государство будет готово выдать Путина, то это может произойти. Правда, сейчас ситуация обстоит следующим образом. Показательную историю, обнажившую слабость этого трибунала, мы уже наблюдали. Мне, как бывшему судье МУС, очень не хочется признавать слабость этого судебного органа, но это факт. Как мы уже говорили, в трибунале участвует 124 государства. В случае, если Владимир Путин прибудет на их территорию, они обязаны его задержать и передать в Гаагу. И это уже происходило на практике, когда он прилетел в Монголию. Монголия относительно новая, но все же государство-участник. И тогда все ждали, арестует ли Путина монгольское правительство. Ареста не последовало. В таких случаях существует определенный механизм. Если какое-то государство-участник МУС игнорирует ордер на арест и не задерживает обвиняемого, хотя и обязан это сделать, то его вызывают на своего рода собеседование в Гаагу. Там страна должна объяснить, почему ордер не был исполнен. И Монголия в данном случае оправдывалась тем, что они абсолютно зависимы от России, к примеру, в сфере энергетики. Если бы им прекратили поставки электрического тока, Монголия, вероятно, оказалась бы в состоянии коллапса. Поэтому в итоге, хотя это и никого не порадовало, был сделан вывод, что в существующем контексте действия Монголии были объяснимы.
4: В рамке контексту трапохопительне.
3: Комментирует бывший судья Международного уголовного трибунала по Руанде Роберт Фремер.
2: Россия испытывает перед Европой комплекс неполноценности и одновременно бесится, что Европа недостаточно преклоняется перед российской мощью. Такой диагноз ставит историк, специалист по Украине Давид Свобода. Предлагаем отрывки из большого интервью, которое он дал русской службе «Радио Прага». До 24 февраля 2022 года вы думали, что мы будем свидетелями такого принципиального исторического перелома, и Россия начнет в Европе крупнейший после Второй мировой войны военный конфликт?
5: Не нападло мне то. Я сам видел, что Русско с нечим великим.
3: Мне это в голову не приходило. Я знал, что Россия выступит с чем-то масштабным, но что это действительно станет подобным поединком, такими сумерками богов, мне и в голову не приходило. При этом я, как историк, должен был догадываться, ведь нужно помнить, что историю нельзя предсказать по какой-то рациональной формуле. В нее вмешиваются эмоциональные, идейные, идеологические, субъективные моменты, и именно это мы и наблюдали.
5: Идеологические, субъективные, а пресне того мы были свидетели.
2: В недавнем интервью для Чешского радио Плюс вы сказали, что война перейдет на территорию НАТО. Как конкретно вы это видите? Это будут страны Балтии или что-то еще?
5: Будут то балтские штаты, а не будет то, домнивам се, плошное...
3: Это будут страны Балтии, но опять же не в форме ковровых бомбардировок или авианалетов. Это произойдет гибридным способом в Нарве, Латвийской Латгалии, Финляндии. Подобно тому, как это было 12 лет назад в Украине. Ведь эта война вспыхнула еще 12 лет назад, но никто не называл это войной. То есть сегодня эта война идет уже 13-й год, а вовсе вовсе не пятый год. Однако велась она гибридными средствами. В журналистском и политическом лексиконе, к великому сожалению, вообще ничего не изменилось. То есть мы по-прежнему описываем эти реалии с помощью понятий, которые грубо искажают суть и вводят в заблуждение. Сепаратисты, пророссийские повстанцы и так далее. Но это были российские и пророссийские гибридные силы. Эти самопровозглашенные республики были незаконными вооруженными формированиями и так далее. И раз уж мы проявили такую доверчивость к российским нарративам и нежелание критически их разбирать и опровергать, то нет никаких причин полагать, что Путин не сделает ставку на ту же карту, когда вызовет НАТО на финальный поединок.
5: На финальный собой с Евроатлантической альянсой.
2: И как, по-вашему, это будет происходить?
5: Русско может покрачивать таковым способом, который...
3: Россия может продолжить действовать таким образом, который ударит по Западу именно в болезненную точку. И это будет касаться не каких-то материальных резервов или средств, а там, где мы меньше всего этого ожидаем. Ждет ли кто-то из нас блэкаут? Такое очень легко может произойти. Может прилететь дрон и поразить какой-нибудь ключевой стратегический центр здесь у нас. Но поскольку путинский режим уже не может прекратить воевать, то если он не падет, если не произойдет то, что мы называем эффектом черного лебедя, на основе моего психологического анализа или, выражаясь судебно-медицинским языком, профилирования преступника, подобный сценарий является крайне вероятным.
5: Так и подобный сценарий крайне правдоподобный.
2: К нам в соцсети по-прежнему постоянно приходят россияне, русскоговорящие, которые заявляют, что чехи работали на рейх, служили вермахту, что чехи предатели, мы их освободили, а они ответили неблагодарностью. Что бы вы сказали таким россиянам и же с ними?
5: Так я на то пойду, можно, с нечеканного конца. Уважение русское...
3: Я зайду, пожалуй, с неожиданной стороны. Уважаемые россияне и все остальные, кто до сих пор воюет во Второй мировой войне. Я не буду разбирать те глупости, которыми кишит ваша интерпретация истории. Я лишь подчеркну, что сегодня именно побежденные государства бывшей гитлеровской коалиции могут служить нам, а особенно России, образцом демократии и либерализма. Это касается Германии, это касается Японии, это касается, в принципе, при всех проблемах, Италии и так далее. И точно так же, как я не собираюсь воевать в наполеоновских войнах, вы оставьте уже, наконец, в покое Вторую мировую войну. Но вы ее не оставите, потому что эта война принесла вам территориальные приобретения и идеологический контроль над судьбами половины Европы. И это исключительно та единственная причина, почему вы постоянно поднимаете эту тему и почему вам так комфортно в этой протекторатной реальности.
5: А почему вам так добре в этой протекторатной реалите?
2: Так какой диагноз вы бы поставили России?
5: При той нашей экскурзии, той диагнозой Русско, наразимо на то, что...
3: В ходе этого нашего экскурса в диагноз России мы неизбежно натыкаемся на то, что Россия прежде всего должна разобраться в своей голове. Это единственная страна, которая не знает, чем она является и куда ей следует двигаться. Это безумно опасно и лишает нас надежды на то, что когда-либо можно будет рассчитывать на другую Россию. Разве что если Россия прекратит существование как нынешнее имперское образование и окажется в каких-то более узких границах, ограниченных чисто русскими этническими территориями. Тогда, пожалуй, хотя и это не гарантировано, она сможет стать страной, которая будет жить с нами в некоем подобии честного соседа.
5: В неком, треба, феровом соседстве.
2: Считает историк Давид Свобода. Впервые в истории потомки депортированных судетских немцев провели свой съезд в Брно. По мнению многих, это стало исторической вехой в отношениях между Германией и Чехией. В то же время ежедневно улицы города заполняли протестующие. Подробнее Антон Каймаков.
3: После Второй мировой войны коллективную вину за преступления нацизма возложили на 3 миллиона чехословацких немцев. Главным инструментом репрессий стали декреты президента Бенеша, лишившие немецкое и венгерское население имущества за сотрудничество с Третьим рейхом. Тема декретов президента Бенеша продолжает вызывать дискуссии, несмотря на подписанную еще в 1997 году чешско-немецкую декларацию. Наиболее масштабную акцию противники съезда судетонемецкого землячества в Чехии провели в воскресенье. По оценкам полиции, этот протест собрал около 2500 человек.
6: Протоже они тут не имеют что делать.
3: Мы здесь, потому что им здесь нечего делать. Они нас убивали. 360 тысяч наших граждан уничтожили. Мы приехали аж с севера Чехии, из района города Ческалипа, чтобы участвовать в демонстрации против фашистов. Парламент решил, что это не должно проводиться.
7: Парламент решил, что это не должно
8: проводиться.
3: Когда волки приехали почтить память своих дедов, что с ними сделали? Понятно, это была подлость, да? Освободитель вам мешает, а убийц вы здесь почитаете. Ну да, с кем вы хотите примиряться, когда еще живы очевидцы? Если речь идет о примирении, то они сами должны были нас пригласить, и мы должны были пировать. Вот так, если речь идет о примирении. Продали нас, как овец. Организаторами воскресного протеста против судетонемецкого съезда в центре Брно выступили движение «Оборона нации» и брненские коммунисты, а в числе устроителей фигурировали также представители брненского отделения партии СПД «Свобода и прямая демократия», которая входит в правящую коалицию. На митинге выступил и бывший президент Милош Земан, который призвал граждан на предстоящих выборах помнить о том, кто именно из политиков поддержал судетонемецкий съезд, а кто выступил против. Переводчик-германист, бывший программный директор «Митинг Брно» и экс-глава чешского центра в Мюнхене Бланка Навратова считает, что именно черный пиар привел к тому, что количество участников субботнего марша примирения в 2026 году значительно выросло.
9: Mám vystudovanou germanistiku a dlouhodobě se tedy už zajímám o česko-německé vztahy.
3: Сегодняшний марш за примирение стал по-настоящему уникальным. По оценкам, он собрал примерно в 10 раз больше участников, чем в прошлые годы. Мой личный интерес к чешско-немецким отношениям зародился давно, еще во время учебы на отделении германистики. Но главным толчком послужил опыт работы гидом с туристами из Германии. Они задавали вопросы, которые заставляли меня задумываться и смотреть на историю нашей страны под совершенно другим углом. Именно этот опыт пробудил во мне глубокий интерес к общему прошлому наших народов. Я искренне радовалась за рождение фестиваля «Митинг Брно» и самого «Марша примирения». Сначала помогала как волонтер, а потом на определенный срок стала его программным директором. Я уверена, что разразившийся вокруг марша и съезда скандал в итоге сработал как лучший пиар для команды «Митинг Брно». Хотя изначально это был ужасный период. Волна нападок и раздуваемой ненависти давило на всех. Мне было невероятно тяжело за этим наблюдать. Ну а основная команда организаторов находилась, конечно, под куда большим ударом. Но затем ситуация в корне изменилась. Поднялась ответная волна общественной поддержки, которая полностью перевесила весь этот негатив. Заявила Бланка Навратова, Radio Prague International. Противники съезда судетских немцев в Брно вышли на улицу с чешскими и моравскими флагами, однако встречалась также советская символика и знамена с гусицкой чашей. Многие участники шествия в Брно держали транспаранты с антинемецкими лозунгами. Я считаю, что состоявшийся в Брно съезд продемонстрировал, и я надеюсь, что все, кто хотел это, увидели, что судетско-немецкое землячество не добивается никаких имущественных корректировок, а также им не движет некий исторический ревизионизм. Было продемонстрировано, что все абсолютно наоборот, что это организация, которая хочет сотрудничать не только с чехами, но и вообще со всеми в рамках мирной и единой Европы. Так что я думаю, это посыл, который, безусловно, оценит та часть чешской общественности, которая не относится, прошу прощения за выражение, к числу фанатиков, поддавшихся информационной интервенции со стороны партии «Свобода и прямая демократия». Я считаю, что это стало главным мыслью состоявшегося съезда.
10: Про меня главная справа этого съезда.
3: Говорит Петр Ганзейк, комментатор издания «Экономическая газета», «Господарская новина».
2: Правительство Чехии во главе с премьером Андреем Бабишем одобрило проект изменений в закон об украинских беженцах, ужесточающий условия их пребывания в стране. Правозащитники критикуют новые правила, которые могут усложнить беженцам жизнь. Подробнее в материале Антона Каймакова.
3: Как подчеркнул министр внутренних дел Любомир Метнар, корректировка законодательства никоим образом не затронет работающих и законопослушных иностранцев, поскольку прежде всего она направлена на случай злоупотребления системой, нелегальную миграцию и лиц, игнорирующих действующее законодательство Чешской Республики. Ныне законопроект будет направлен на рассмотрение в Палату депутатов, а в случае одобрения, а также подтверждения Сенатом и Президентом, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Согласно документу, право на пребывание беженцев в Чехии, например, будет аннулировано в случае выявления факта пребывания иностранца с временной защитой свыше 30 дней за пределами территории государств Шенгенской зоны. Точно так же не менее 16 дней в месяц должны находиться на территории Чехии получатели гуманитарного пособия, предназначенного для нуждающихся беженцев. Эта мера направлена на предотвращение ситуации, когда гуманитарную помощь получают люди, реально не живущие на чешской территории. При этом беженцы без риска потери возможности получения выплат по-прежнему смогут совершать краткосрочные поездки за границу, например, для посещения семьи или оформления необходимых официальных документов. Согласно мартовским данным, в Чехии находится ныне 385 тысяч 40 украинских беженцев, 90 тысяч из которых получают пособие. Только с начала 2026 года было выявлено несколько сотен случаев злоупотребления системой поддержки украинских беженцев, а полиция в связи с нарушениями возбудила более 40 уголовных дел, общий объем ущерба по которым превышает 18 миллионов крон или 720 тысяч евро. Кроме прочего, правительственный законопроект также вводит обязанность для части водителей автомобилей с украинскими номерами зарегистрировать свои машины в чешском реестре транспортных средств. До сих пор им было достаточно лишь внести машину в учетную базу данных, из-за чего, согласно документу, они не были обязаны проводить регулярные технические осмотры. Предположительно, в действие большая часть новых правил может вступить с 1 января 2027 года, а часть о транспортных средствах с января 2028. Беженцы, претендующие на получение гуманитарного пособия, также должны будут обладать статусом трудоустроенных, вести предпринимательскую деятельность или состоять на учете в бюро по трудоустройству. Лишь на первый взгляд обращает внимание директор организации по оказанию помощи беженцам Мартин Розумок, это нововведение кажется мелочью. Фактически более 80% украинских беженцев трудоспособного возраста работу уже имеют. Наша организация по оказанию помощи беженцам, однако, работает почти исключительно с людьми с пошатнувшимся здоровьем, инвалидностями, психологическими проблемами или онкологическими заболеваниями. И теперь этих людей фактически будут принуждать ходить в бюро по трудоустройству и прикидываться там, что они находятся в состоянии активного поиска работы. С нашей точки зрения, это создает колоссальную нагрузку как на сотрудников бюро по трудоустройству, так и на самих беженцев. В большинстве подобных случаев очевидно, что люди не могут работать, поскольку состояние их здоровья настолько тяжелое, что они просто не справятся с нагрузкой, что превращает обсуждаемое нововведение в серьезную проблему. По словам председателя депутатского комитета по конституционно-правовым вопросам Ренаты Висецкой, упомянутая законодательная поправка – это реакция на злоупотребление иностранцами социальными пособиями. Статистика злоупотреблений действительно растет? Наш опыт показывает, что случаи злоупотреблений имеют все-таки единичный характер. Но в данном случае мы, по сути, поддерживаем меру, согласно которой человек для получения права на гуманитарное пособие должен находиться на территории Чехии минимально 16 дней в месяц.
8: Так, в подстате подпоруем.
2: Одной из темных страниц жизни Праги в годы нацистской оккупации стали публичные дома, которые немцы открывали для своих солдат и офицеров, рассказывает Ольга Васенкевич. В связи с
11: оккупацией чешских земель и созданием протектората Богемии и Моравии была распущена чехословацкая армия, а в ее казармах разместились десятки тысяч солдат вермахта и СС. Общее их число насчитывало порядка 200 тысяч военнослужащих, что было весьма ощутимо для оккупированной страны во многих отношениях. Одной из специфических проблем стало также распространение проституции. А прибытие немецких солдат придало продажной любви новый импульс. Вскоре после размещения на оккупированных территориях стало очевидно, что среди немецких солдат распространяются венерические заболевания, которыми они заразились от проституток в протекторате. Немецкие власти с самого начала пытались предотвратить такие контакты между военными и чешскими путанами. Например, рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции Генрих Гиммлер регулярно воспитывал их с помощью многочисленных распоряжений, директив и приказов.
12: Сначала
3: они попытались запретить немецким военнослужащим посещать определенные заведения в Праге, где оказывались подобные услуги. Однако эта мера не дала результата. Уровень венерических заболеваний продолжал расти. Тогда было решено регистрировать немецких проституток и организовывать для них контролируемые сексуальные контакты с немецкими солдатами. Но и это оказалось недостаточно эффективным. В итоге в 1940 году было принято решение создать специальные публичные дома для военнослужащих немецкой армии и других силовых структур в протекторате, предназначенные исключительно для этой категории клиентов.
11: Рассказывает историк Павла Плаха из Института по изучению тоталитарных режимов. Однако распространение венерических заболеваний было не единственной причиной для создания чисто немецких борделей. Кроме того, существовал и так называемый расовый критерий. Например, сексуальный контакт с еврейской считался тяжким преступлением, но также осуждались и связи со славянскими женщинами. На интимные связи сотрудников СС с польскими женщинами Гиммлер в целом смотрел с большим презрением. 30 июня 1942 года он издал директиву, в которой говорилось: «Половая связь членов СС и полиции с польками будет в принципе наказываться в судебном порядке как военное неповиновение». Разрешенные исключения для чешских проституток были индивидуально установлены специальным приказом гарнизонного командования СС в Праге от 7 мая 1941 года. Однако отдельным документом, датированным июлем 1942 года, запрещались и сексуальные контакты с чешками.
12: У чешских проституток сначала платило то, что се не мají стикат с немецкой клиентелой.
3: Вначале для чешских проституток действовало правило, что они не должны контактировать с немецкой клиентурой. Однако именно попытки регулировать проституцию в протекторате и высокий спрос со стороны немцев после прибытия немецких солдат привели к тому, что этот критерий со временем фактически перестал действовать. И в итоге было разрешено привлекать отобранных чешских проституток в немецкие дома терпимости.
12: Выбранные чешские проститутки и до немецких невестинцев.
11: По сей день сохранились исторические документы о посещениях первого официального борделя под названием «Орел» в Праге в районе Винограда на улице Америцка. Так, за неделю с 19 по 25 июня 1942 года его посетило 2302 мужчины. Почти половину из них составляли военные вермахта, а сотрудники СС заняли второе почетное место с 730 посещениями. Оставшаяся часть приходилась на персонал Люфтваффе и зенитной артиллерии, а также на полицейских и на гражданских лиц. Сколько же девушек там работало?
3: Существуют лишь предположительные оценки. Например, в первом немецком публичном доме, который был создан в Праге в 1940 году на Виноградах, сначала работали 25 женщин. Но постепенно их число росло, и позже создавались новые и новые подобные заведения, не только в Праге, но и в других городах протектората, например, в Брно и других крупных городах. Все с самого начала было строго регулируемо. Были установлены фиксированные тарифы, все регулировалось буквально с момента, когда военный заходил в публичный дом. Были установлены цены на еду и напитки, контролировалась и длительность акта, проститутки должны были соответствовать определенным нормам. То есть существовал строгий надзор, который осуществлялся вплоть до самого процесса контакта между проституткой и солдатом.
12: Того контакту мези проституткою а вояком. Подобно.
2: На этом мы завершаем программу русской службы радио Прага «30 минут о Чехии». Заходите.